Ама ова сира ово и махо два на хилка ти дрема на хак горам. А остав чиде да набуват чиде кам махар де на пеамбар али салам от ша мубарак у хула. Бя да агина бади от тиви чера за хода йо яхуди сараям. А озо пата су иман родам. Бя да агина бад да ди пади хпи банди. Расул Аллах китабуну ликали. Че Расул Аллах салаллах али салам. Ал та чиде ба кеда. Зама изетбанду лади мубарак и да аги падага банди. Оле голи, кадармано, дада Расул Аллах салаллаху алейхи вассалам, ага ратаг па Мадине сарау, ау бия, да хазрат Салман Фарси рази Аллаху таала анху, да дага яхудита че патау лагеда. Но, ага вати че забата ала прерам, че тамата сал бути улаге. Ау ага ме савар ки, ага ба кеда ме вашуру ки. Да Расул Аллах саллам хидмат ке хазир шо. Маужиза да Расул Аллах саллам огоре. Забай идут банду. Чирава вайзату бути таяр ка. Ау заба план ки вах ки даршам. Забай идут банду китабуну ликали че Расул Аллах саллам. Ха? Нинан ме бути лагулю. Йо пади ки хазрате Умар рази Аллах ху лагулю. Ба кеда ага ме вашуру ка. Диона вашуру кадви, я Расул Аллах, диона ла. Вагай дубара, Расул Аллах саллам пахпал ла сулу мубарак ула го. Зама изат манду. Но дада Расул Аллах саллаллаху алейхи саллам ратаго, че па аги сара батил дабау шу зама изат манду. Да пегамбар алейхи салату вассалам, бехтарин зиндеги да зама изат манду да макина шуру шавива, ау дир зяд да мазалиму, ао че де па такалифу сара да пеамбар али салам джондо зама изат манду да маке че кам дял лас калау да интихай сах кар калуна че Расул Аллах салам да Аллах Раббул Иззат да пара тер кадиу да Аллах да дин да пара сахте тере кадиве иншаллаху лазиз ка джондо му кава иншаллах пади банди ба тафсил сара хабара кау ао тасу бе иншаллаху лазиз ваурай.